0: 型经济论坛之一。为期四天的本届论坛三号在俄第二大城市圣彼得堡南郊的会展中心开幕，其主题为务实对话，通往稳定未来之路。
1: 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫五号在第29届圣彼得堡国际经济论坛现场接受总台记者独家专访时表示，俄中关系内涵丰富，覆盖所有可能的合作领域。俄中睦邻友好合作条约签署25年来成效显著，双方将沿着这条路继续走下去。
0: 今年是俄中战略协作伙伴关系建立30周年，也是俄中睦邻友好合作条约签署25周年。两国元首已共同决定将条约延长5年。谈及这一条约，佩斯科夫认为这是两国关系的基石，并强调俄方始终遵循条约精神。
2: Отношения у нас очень богатые, они многопрофильные, и они, собственно, включают в себя все возможные отрасли, где две страны могут взаимодействовать. Но, конечно, как любые отношения, они должны иметь свою договорно-правовую базу. И вот упомянутый вами документ таковым является. Мы придаем огромное значение. Мы остаемся приверженными букве и духу этого договора, и мы знаем, что с китайской стороны мы тоже встречаем взаимность в этом плане. И мы надеемся, что еще долгие годы, десятилетия и столетия мы будем вместе идти по этому пути.
0: 谈及美国在俄乌冲突中的斡旋角色，佩斯科夫表示，俄方欢迎美方协助，但清醒认识到美国追求的始终是自身利益，因此并未高估其解决问题的能力。
2: Мы никогда не носили розовые очки, и мы никогда не преувеличивали способности Вашингтона раз и навсегда решить какую-то сложную проблему. В конце концов, Вашингтон преследует свои собственные национальные интересы, и мы к этому с уважением относимся. Но у нас есть свои собственные интересы. Это первое. А второе, вместе с тем, мы приветствуем готовность Вашингтона дальше оказывать добрые услуги и помогать в регулировании вокруг Украины.
0: 今年的第29届圣彼得堡国际经济论坛迎来了近10年来的首个美国高级别代表团。佩斯科夫认为，这本身是积极举动，但意义不宜被夸大。美方坚持先解决乌克兰问题再谈经济合作，俄方不接受这一做法。
2: Значение этого приезда, потому что все-таки американцы по-прежнему увязывают все с урегулированием вокруг Украины. И американцы считают, что сначала урегулирование на Украине, а потом уже развитие отношений в области экономики, в области инвестиций, и в области культуры и так далее и тому подобное. Мы считаем, что это ошибочный подход. Но танго нужно танцевать вдвоем, и пока американцы этого не хотят. Поэтому мы терпеливы, нам некуда спешить.А по мере того, как американцы уже будут готовы к реальному восстановлению отношений, мы ответим взаимностью.
3: 我们来看一条本台刚刚收到的消息：美国总统特朗普五号在威斯康星州的一场助选活动上表示，将迅速结束对伊朗的战事，从而消除导致物价高企的一个重要因素。随着中期选举的临近，美国媒体普遍认为，美伊战事导致油价上涨，生活成本增加，给共和党的选情造成压力。
1: 当地时间五号，欧盟西巴尔干峰会在黑山西南部城市蒂瓦特举行。此次峰会以欧盟与西巴尔干地区的共同繁荣与稳定为主题，聚焦欧盟扩大进程、安全防务合作以及经济加速一体化。在峰会后的新闻发布会上，欧洲理事会主席科斯塔与欧盟委员会主席冯德莱恩表示，黑山在2028年加入欧盟的目标是现实可行的，欧盟正考虑新方案，以简化和加快入盟进程，增强西巴尔干国家的信任与入盟积极性。欧盟于4月设立黑山入盟条约起草工作组，并将在本周启动乌克兰和摩尔多瓦的入盟首个集群谈判。不过，当天的峰会并未发表任何联合声明。分析认为，

0: Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться.
1: 普京还表示，对乌克兰的军事行动将在俄罗斯实现既定目标后结束。 对于普京的声明，乌克兰总统泽连斯基5号表示，俄罗斯方面再次选择了战争。此前一天，泽连斯基发布致普京的公开信，提议与普京举行会晤，同时主张欧洲和美国参与这一进程。他表示，乌俄领导人在俄首都莫斯科或乌首都基辅会晤都不合适，但可以在瑞士、土耳其或阿拉伯国家会晤。
2: 今天的午夜新闻就是这样，感谢收看。